Доброе утро, Артал, Пакипа, Грега на той стороне. Лето 2018 был на današний день на верху Пага, когда слышал новость, что умер Оливер. На ком поповем, да такие легенды, как был он, мислим, да Хрвачка уже не бы имела. Лепо здраво, па все добро, напред.